0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 25.
3: 25. Сентября.
5: Сентября.
6: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница, 25-е.
3: 25-е. Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня пятница.
1: 25.
2: 25.
3: Сентября.
1: Сентябре.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 25.
4: 25
1: сентября.
4: Сентября.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 25.
1: 25.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: Опять бред какой-то, блядь. А?
6: Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

От сегодня до завтра никакого азарта. Вы готовы на запад, а я иду на запад. От сожженных блокнотов и до экватора. Кто виноват, что остались только слова? Не забывать поможет записная книжка. В поисках Всевышнего вымышленные герои иронизируют над фобиями и не больно. Или после похорон себя. И мне плевать на контуры контор, на прозрачность окон. Мира возможно и нет за этими четырьмя стенами. Вот как. Или разучили считать и помнить. Счета подводим, как глаза. Кто-то ненавидит мир, только не способен доказать другим. Матери Гиллиам об этом говорил. Колоритный взгляд неба, закрой глаза и посмотри.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
1: 25-е.
2: 25-е.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай говно свое.
0: Это не я.

0: сегодня?
1: Сегодня. Пятница.
0: Пятница.
2: 25-е.
1: 25-е.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 25-е.
4: 25-е.
5: Сентября. Сентября.
6: 14-я година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Такс. Доп. Вроде, блин, я к новому ПНу собачился. Оттормозит, блядь. Пиздец как.

Пиздец, блин. Нахуй. Я вот уже третий месяц, я под конец каждого месяца, блядь, себя хуёво чувствую. Вот сегодня вот, точнее еще вчера, начал расклеиваться. Горло болит. Насморк уже как приехал, пришел, пошел, точнее, потек из носа. Короче, жизнь боль.

Ура! Мы в эфире! Добрый день, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители ВГ, Ютуба и Кика. Сегодня у нас опять диспатч, но я расклеенный и буду очень долго смуркаться. За звуки сморкания приношу извинения.

0: evening, folks. Welcome back.
1: We got a few guesses at your identity. Leading one right now is Blue Balls Man.
0: Let me guess, his power is not being able to nut.
1: Nah, his balls are literally blue, dude. Get your head out of the gutter.
0: Great. It's gonna be a long shift.
2: Mr. Cat is out there all alone. So scared, so hungry. Please find my baby.
1: Mr. Cat? That's seriously his name.
0: Hey, look, not everyone's a fucking creative. Did we just lose power?
3: Sure did. Citywide. Hang tight, we're booting up the backup generator. There we go. Hey, Robert. Just brace yourself.
0: Oh, shit.
2: Oh, y'all can't see?
4: Да, дописали. О, бля, я либо шест, либо вернули старую формочку для фидбэка. Ну и похуй, вопрос не в этом. Когда тут будут проходить новеллы по фигурашам? Одночек. Хигураши. Подожди, Хигураш цикада или чайки? У меня голова болит немного. Это во-первых. Если чайки, ну можно, но мы, блин, даже цуки ее не прошли. И Хигураши. Если цикады, мы же их смотрели. Даже до первого сезона практически доели.
2: I'm a human nightlight, I don't got those problems.
5: Yeah, it's just a little dark. What's the fucking big deal? You never closed your eyes before? Yeah, same shit.
1: I mean, I can see in the dark, so this is pretty standard.
4: Кстати, Флабе, блядь, не походит, блядь, на ёбаного подоеха из Афганистана, но, блядь, больше какой-то этот... То ли из Мексики, то ли из Южной Европы. Ну, хотя его озвучивает грек, так что понятно.
2: Alright, fuck you guys.
0: The whole city's out. Guys, this is an all-hands-on-deck situation. Okay, I'm gonna get the grid back up and running. Be ready, because shit's gonna be insane the minute the lights turn back on.
1: Some real action? Thank fuck.

0: Блять, где сейчас удар отправить? И... Опа!
1: Say less. Blackout? Baby, I don't...

0: Заметили, что не важно, с какого мы начинаем, мы игра все равно так же ведет этот.
1: Не игрушка.

0: Так тоже, так тоже такое ощущение, что в подвале 20 лет жила. Ну, я, мне мать с отцом запрещали смотреть кино, сериалы. Меня за глаза ребенка в подземелье зовут, потому что я сел через запрет, мог увидеть второго Гарри Поттера на СТС. Но до того момента, пока в комнату не ворвалась резервированная мать с намерением наорать, поэтому я переключил на Мухтар, как только услышал скрип двери кухни. Это не здорово, тоже не слышал. Тоже я благодаря хуёвой наследству стороны, наверное, той же самой бабашницы. Дорад работает в полсилы. Или просто я хуёло мне научившись им пользоваться. А дочек, во-первых, постоянно бойся. Вот помылся, пошел, вот не потеешь, не больше тебя пот. Вот там и ебашь не здорово. Нет, ты лежишь на кровати, чувствуешь, как напряжение достанет твоих ног. Представляешь себе, себе меня ласкающего тебя своим языком, гробами, следы, кажется, тебе твое тело. Мои пальцы проникают на тебя, язык на твоего клитора, вызывая волны сложнее. Ты стоишь что того, если позволяет делать все, что я хочу, я продолжаю двигать пальцем и языком. Ты летишь на грани оргазма, и в этот момент ты кончаешь, задыхаясь от восторга, продолжая представлять, чувствовать себя полудовлетворенным и расслабленным. Блядь, сука, пиздец, нахуй. Я дальше порнофанфик не хочу читать.
1: Sucker in the same shit. It's passed hands at least 4 times that we've tracked.
2: How does Shroud not know this?
3: Yeah, probably think like us. I think he was destroyed. But he's a smart fucker, and he gonna figure it out soon enough.
1: That's why we get to it first.
2: Which is why we're having a party?
1: The Z-Teamers know every low-level supervillain in 3 counties. We track its location. They'll know who has it. Then we kick in some doors, knock some heads, snatch that shit back, and you'll be Poulsen or whatever in no time.
2: Regardless of how this plays out, thank you, both of you. I'm just, you know, I can't remember the last time someone did something so... What is wrong with you?
1: Just get gushy after we find the shit.
3: So, one of the last pings that we got was from a boat over here in Marina del Rey, which is...
4: Oh, Yoni territory.
3: Why, she's here first. You know much about those guys?
4: Old Money Crew, Ascot Warren, Cokeheads, Skylar Arcadia runs it now. 3 generations that family's been trying to finger me.
2: What are they accusing you of?
4: You're cute.
3: We're gonna ask you some questions about a piece of tech they moved. But first, Rob gotta put on pants.
4: Aw, what? But then I can't do this.
2: Yep, right on that.

Я именно поэтому и выбрал, что это не представляет, что он Бехамед. А то... Флагбой пришел, сказал, ну извини меня, я понимаю, ну давай оставим все в прошлое, мы теперь будем корешами сосаться. И друг другу письки дрочить.

Так, вы 32% игроков согласились, какие я делаю из Якобан. 73% игроков просили дивидио. Вы 80% игроков целовали дивидио. Вы 60% игроков выбрали кексики. Вы 53% игроков швырнули барбу на стаканом. Вы 97 игроков спасли голем от него самого. Вы 21% игроков не смогли сказать в борьбе против Красного Кольца. Ваш наиболее часто выбираем героев и на матч. Все в смену вы справились лучше, чем 80% игроков. Ну ладно.

0: Так, Брюссель, почищаю уретру. Все, теперь воды и водовая секс-продувка. Это как его крышу попросил сидеть новый чатик. Зачем? Мне это нормально. Может, конечно, еще этому туда дать?
1: Sorry.
2: Oh shit.
0: Бля!
2: You've got to be kidding me.
0: Как твоё что дело?

Спасибо большое вашему городу. На самом деле у нас здесь много друзей и помощников, и людей, которые нас поддерживают. Спасибо вам большое, что пришли, что слушали нас. Всего вам самого наилучшего. Будьте счастливы.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 25.
4: 25.
2: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня пятница.
1: 25 сентября.
2: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: если бы у тебя не было срки? Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор! Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио, Анон ФМ!
0: Приступим!

0: Сегодня пятница.
1: 25 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 25.
4: 25. Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: потом
1: все кончено. Я стану американским гражданином и буду веселиться, как все, да?
2: Кто сказал, что для веселья тебе нужно быть американцем?
3: Ну, дружок, вот тебе самая настоящая Америка. Жирная еда, страшный упадок, сплошной обман.
0: В этих играх надувают?
3: Да.
0: Выглядит все по-честному.
2: В том-то и дело, дорогой мой Алексей.
3: Они так задумали, чтобы казаться честными. Но это все жульничество, друг. Чтобы вытянуть из тебя деньги в карман богача. Это, дорогой друг, и есть Америка. Ну ты давай. Валяй, развлекайся.
0: Ты куда?
2: Пойду найду нам что-нибудь похожее на еду.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота. 26.
3: 26. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве полночь.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

И мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 26.
3: 26.
5: Сентября.
4: Сентября.
6: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.